Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

проказница. Сначала мы с бабкой Дарьей подумали, что к нам в подпол хаты стали наведываться крысы. Поставили капкан. Прошла неделя, вторая. И вдруг однажды среди ночи мы проснулись от грохота. Сработал капкан. Я достал из ящика старинного дубового комода электрический фонарик. Бабка Дарья для храбрости взяла в руки скалку, и мы по лестнице спустились в подпол, соединяющийся со двором тремя отдушинами, сквозь которые поступал в него свежий воздух. Неизвестный зверек долго с визгом носился по темному подполу, пока, наконец, не сунулся в одну из отдушин и не застрял там с капканом, который успел таки прихватить ловкачу хвост. «Свети!» — шепотом приказала мне бабка Дарья, и я зажег фонарик. Слабый дрожащий свет его выхватил из темноты коричневую пушистую спинку притихшего в страхе зверька. Бабка Дарья нагнулась, рассматривая его, и вдруг весело зашептала. «Батюшки мои! Озорница ты этакая! Как же ты попала сюда?» Подбодренный и ласковым говором бабки Дарьи, я подошел ближе к отдушине и озарил ее светом. «Ба! К нам в гости пожаловала андатра! А мы, такому редкому в наших краях зверьку, оказали неподобающий прием, защемили капканом хвост». Бабка Дарья виновато засуетилась, начала вызволять андатру из железной неволи. Я тоже ей помогал, хотя никакой вины за собой не чувствовал. Уж слишком напроказничал у нас в подполье маленький зверек. Еще летом, когда на березе и в помине не было желтых листьев, мы с бабкой Дарьей начали готовиться к зиме. Первое, что мы сделали, это выкопали картофель и уложили его в подполье на соломенной подстилке. Потом мы выбрали из земли сочную морковь, загрузили ею мешок и тоже опустили в подпол. И облегченно вздохнули. Основной провиант был запасен. Но бабка Дарья на этом не успокоилась. Каждое утро она заставляла меня ходить в лес по ягоды. А мне иногда очень хотелось посидеть у пруда под кустом тихой черемухи и поудить рыбу или, в конце концов, с ребятами поиграть на лугу в палочку-стукалочку. Но бабка Дарья была неумолима. С первыми лучами солнца я уже стоял у калитки с берестяным кузовком из краюха ситного хлеба, приятно пахнущего печью и подгоревшими капустными листьями. Из лесных ягод бабка Дарья варила густое медвяное варенье. Мы наполняли им банки и запечатывали их белыми капроновыми крышками. И вот, в самый разгар предосенней заготовки, у нас в подполье стали твориться чудеса. Как-то я опустился в прохладный подпол и ахнул. Мешок из-под моркови небрежно валялся на опилках, а самой моркови как не бывало. Срочно явившаяся на мой крик бабка Дарья отыскала всю морковь на заваленке. Неизвестно, кто перенес ее туда и аккуратно сложил в пустые трехлитровые стеклянные банки. Но это было еще не все. Внимательно осмотревшись, мы заметили, что капроновые крышки сняты, и варенье в банках наполовину поубавилось. Да, такого сластену надо было проучить. Мы поставили капкан, и вот неожиданно поймали в него красавицу приречных зарослей, андатру. Пушистая проказница, наверное, собиралась зазимовать здесь и тоже готовила себе запасы. Зверек прижал уши, весь подобрался, и лишь одни глаза его с ужасом смотрели на нас с бабкой Дарьей. «Ну чего испугалась?» — приветливо сказала бабка Дарья. «Мы не душегубы». Андатра недоверчиво шевелила головой и повизгивала. Длинный хвост ее судорожно дергался. Видно, капкан сильно прищемил его. Бабка Дарья хотела погладить андатру, но та неожиданно оскалила зубы. «Ишь ты, острая какая!» — пробормотала она, и, не видя, во что лучше посадить зверька, сунула его в пустой мешок из-под моркови. Мы с бабкой Дарьей дождались утра, и я понес андатру через все широкое поле к речке Безымянке, по берегам которой водились ее пушистые сестры. Лишь только я развязал и опустил мешок на землю, андатра коричневой ракетой вырвалась из него, мгновенно зарылась в воду и скрылась с моих глаз в густых камышовых зарослях. «Не попадайся больше, проказница!» — весело закричал я. «Иначе и вовсе останешься без хвоста».
Я, посмеиваясь, вернулся домой, где бабка Дарья уже забила все три отдушины под пола свежим сеном. Из опасения, чтобы кто-нибудь из дотошных зверьков опять не повадился к нашим запасам в подпол, мы не вынимали сена до первого чистого снега.

о задиристом индюке. Снег выпал неожиданно. Его никто не ждал, потому что дни стояли ясные и сухие. Лишь сегодня к вечеру небо затянули мглистые тучи, и рано потемнело. Снег был твердый, крупный и слегка желтый. Он лежал у плетня длинными полосами. Казалось, что кто-то проехал по селу и рассыпал соль. С каждым днем подмораживало сильнее. И когда река покрылась льдом, мы пустили в теплый уютный домик, где уже жили индюки, недавно приобретенных птиц, трех гусынь и рослого серого гуся. И здесь вдруг возник скандал. Индюк, важный и сварливый, считавший себя хозяином теплого домика, надулся. Но гуси не обращали на это внимания. Они подошли к деревянному корыту с водой и давай плескаться. Только и слышно «га-га-га», радостное, довольное. Перья на груди индюка встали дыбом. Он не выдержал. Спрыгнул с насеста и, угрожающе касаясь крыльями пола, забегал вокруг квартирантов. Гуси, не желая ссориться, отошли от корыта и деловито начали устраиваться в углу домика. Но индюк никак не мог успокоиться. Стоило какой-нибудь гусыне отвернуться, как он подскакивал и больно щипал ее. Гусь, возмущенный таким безобразием, обиженно вытягивал шею и громко шипел. Но наказать обидчика не решался. Я стоял в дверях просторного домика и видел некрасивые проделки индюка. «Да я гляжу, тебя успокоить надо!» С этими словами я потянулся к хворостине. Но в это самое время одна гусыня изловчилась и так долбанула клювом хозяина, что тот икнул, покачнулся и чуть не упал. Озадаченный индюк отбежал в сторону и, напыжившись, растерянно смотрел на гусынь. «Ну что, мало получил?» — спросил я его. «Может, подбавить?» Индюк взлетел на насест и, понимающе, притих. «То-то!» — сказал я и закрыл дверь. На следующий день с утра все повторилось сначала, с одной лишь разницей. Индюк к гусыням больше не подходил, опасаясь их крепких клювов. Но гусю не давал прохода. «Ты смотри, какой забияка!» — удивился я, и таки огрел индюка хворостиной. Но от этого его воинственный пыл не пропал. Индюк нахохлился. Голова и длинная шея, голая, без единого волоска, покраснели от злости. Я опять погрозил ему хворостиной. «Ой, гляди у меня!» Сам индюк был неказистым, маленьким в сравнении с гусем, но задиристым ужасно. Он знал, что в честном бою один на один ему не сдобровать, и поэтому нападал на гуся по-разбойничьи. Из-под тишка разбежится, клюнет и тотчас взлетит на насест. Что я ни предпринимал, ничего не помогало. Всю зиму индюк не давал житья гусю. Но вот наступила весна. Пригрело солнышко, растаял снег. Тронулся лед на речке. Желтым цветом зацвела мать и мачеха. Гуси все дни с утра до вечера пропадали на речке. Купались, чистили перышки. Индюк ходил по берегу, распушив хвост веером. Он не умел плавать и потому боялся воды. Речка протекала внизу за нашим огородом, и мне хорошо видны были и гуси, резвящиеся на воде, и бродящий по берегу, злой, обросший грязью индюк. «Помыл бы тебя кто?» — думал я иногда. И такое вскоре случилось. Однажды в полдень я работал на огороде, пропалывал от сорняков грядки с редиской. Жарко припекало солнце. Мне захотелось пить, и я, оставив тяпку на огороде, пошел к избе. Вдруг на берегу я услышал отчаянные квохи, возню и шум. Поднял голову и рассмеялся. Гусь подстерег своего обидчика недалеко от речки, где тот лакомился перьями молодого лука, вцепился в индюшачий хвост и потащил индюка в воду. Индюк испуганно вырывался и кричал. «Так тебе приговаривал я, так, впредь не задирайся!» Гусь втащил таки индюка в воду. Тот уже не кричал, а жалобно хрипло пищал, захлебываясь водой. Я боялся, что он потонет, и потому помчался к речке спасать индюка. Высвободив хвост из гусиного клюва, индюк, мокрый и дрожащий, со всех лап бросился бежать. А гусь еще долго победно вышагивал по берегу. Возвращаясь к хате, я увидел индюка. Сидя у плетня на куче золы, он сушился под сочувственные квохи индюшек.
тех пор индюк присмирел. Как только замечал возвращающуюся вечером с реки гусиную стаю, поспешно забирался на насест.

Хитрая птичка Лазаревка. У нас в саду растет старая, согнутая ветрами яблоня. Мы с бабкой Дарьей очень дорожим ею. Каждую осень собираем богатый урожай красных, сочных, с привкусом меда яблок. Но вот беда. Кора дерева от старости потрескалась, и в ней поселились вредные жучки-древоточцы. И хотя до настоящих холодов еще далеко, на нашей яблоне уже появились ржавые листья. Мы с бабкой Дарьей ночей не спали, думали, как помочь яблоне. Но тут, на наше счастье, в саду появилась стайка маленьких веселых птиц — лазаревок. Они-то и спасли яблоню. С раннего утра до позднего вечера лазаревки прыгали по веткам, выискивали жучков. И яблоня, будто обрадовавшись птичкам, подняла ветки, зашумела посвежевшей листвой. В нашем саду лазаревки стали настолько частыми гостями, что мы с бабкой Дарьей даже перестали обращать внимание на их безудержное щебетание. И птицам было не до нас. Носились над яблоней, пересвистывались, играли. Однажды я вздумал тоже поиграть вместе с лазаревками. В стволе яблони, недалеко от земли, было дупло. Я подождал, пока одна из лазаревок, разыгравшись, юркнула в него и закрыл дупло рукой. «Ага, попалась!» — сказал я. Лазаревки вокруг меня дружно, жалобно запищали. Бабка Дарья, стоя на крыльце, неодобрительно покачала головой. «Эй, детина!» — связался с пичугами. «Отстань!» Я подождал еще минуту и, убрав руку, заглянул в дупло.

Казалась птичка, тем жальче мне ее становилось. Сколько доброго для нас сделала, не мог успокоиться я, от жучков яблоню спасла. С грустью я отвернулся от дупла и шагнул навстречу бегущей бабке Дарье. А та вдруг всплеснула руками, и я услышал у себя за спиной легкий шум крыльев. Казалось, кто-то выпорхнул из дупла. Я обернулся. Ожившая Лазаревка сидела невдалеке на ветке и косила на меня круглым темным глазом. Остальные птицы подняли радостный победный пересвист. Казалось, они смеялись надо мной. «Ну как? Ну как?» Бабка Дарья стояла под яблоней и тоже улыбчиво смотрела на меня. «Такая маленькая, а перехитрила такого большого!» Я взглянул на печугу и погрозил ей пальцем. «Ну, погоди, в следующий раз ты меня не обманешь!»

Урок охоты. Я долго бродил по лесу, совсем выбился из сил и, наткнувшись на сбитую бурей сосну, присел на ее шершавый, слегка подопревший ствол. Рядом желтел овраг. Мне хорошо был виден его противоположный склон в зарослях побуревшей травы и черемухи. В склоне темнела нора. «Чья бы она могла быть?» — подумал я. И тут же заметил мелькнувшую в кустах рыжую спину лисы. Я замер, боясь неожиданным движением выдать свое присутствие. Лиса вышла к норе с птицей в зубах. Положив добычу, она тихо, призывно тявкнула. И тотчас из норы, один за другим, весело выскочили на солнечный свет пятеро лисят. Резвясь, они принялись бегать по траве, высоко и забавно подпрыгивая за взлетающими кузнечиками. Мать недовольно взвизгнула, и пристыженные лисята сбились в кучку. Густо разросшиеся вокруг сосны ракитовые кусты надежно скрывали меня. Лиса отнесла птицу метра на три от норы и вернулась к лисятам. Я ждал чего-то интересного и не ошибся. Лиса вдруг прижалась к земле, прячась в невысоких зарослях травы, поползла к принесенной ею птице. Лисята внимательно следили за ее движениями. Резкий прыжок, и птица в зубах лисы. Оставив птицу на месте, лиса подбежала к норе и толкнула мордой крайнего лисенка. Тот прилег на брюшко и, неумело елозя по земле, пополз, повторяя только что увиденное им движение матери. Вот он подпрыгнул, как пружинка, и упал на птицу. Но стоило ему вцепиться в нее зубами, как появилась мать и отобрала у него добычу. Следующий лисенок поторопился. Подкрадываясь птице, он раньше, чем следовало бы, высоко поднял из травы остренькую мордочку с блестящими глазенками. Эта опрометчивость тут же была замечена матерью. Она сердито тявкнула, и лисенок, виновато поджав хвост и низко опустив голову, поплелся обратно к норе. Около часа длился урок охоты. Наконец, лиса позволила лисятам съесть птицу. Они кучей, отталкивая друг друга, кинулись к добыче и разодрали ее. Сама же лиса сидела поодаль, часто дыша. Нелегка, оказывается, лисья наука.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению еще одной книги Нового Завета, послания апостола Павла к Титу. Это уже третье произведение из числа так называемых пасторских посланий апостола Павла, которые представляют собой особую категорию новозаветных произведений, вышедших из-под пера апостола. Эти произведения, к числу которых относятся первое и второе послание к Тимофею, а также послание апостола Павла к Титу, носят название пасторских посланий и неразрывным образом связаны друг с другом. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. В сегодняшней лекции мы начнем разговор о третьем из этих трех произведений, которое нам предстоит изучать в течение следующих пяти передач. Но прежде чем приступить к изучению текста этого послания, я хотел бы сказать несколько слов о самом произведении и об обстоятельствах его появления. Надеюсь, что это поможет нам составить лучшее представление о том, какое положение занимало послание к Титу в служении апостола. Это произведение появилось приблизительно в период с 64 по 67 год нашей эры. Более точно назвать эту дату трудно, и позднее станет ясно, почему это так. Очевидно, что Павел и Тимофей вместе несли служение на острове Крит. Об этом мы можем судить по пятому стиху первой главы данного послания, где Павел пишет, что он оставил Тита на Крите, чтобы тот довершил недоконченное апостолом и поставил по всем городам пресвитеров. Но как долго эти миссионеры находились там, я не смогу сказать вам, потому что кроме этого послания в Священном Писании нет никаких упоминаний о работе Павла на острове Крит. Однако создается впечатление, что Павел провел на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу. Кстати, когда мы будем изучать это послание, мы узнаем кое-что о жителях этого острова. Надо сказать, что Павел был о них не слишком высокого мнения. Сам Павел говорит, что они все являются лжецами, и это качество давало им широкую известность в те дни. Но хотя эти люди и были известны как завзятые лжецы, многие из них обратились к Господу. По всей видимости, через некоторое время Павел был вынужден покинуть Крит и отправиться в другое место, откуда он и написал для Тита это послание, давая ему наставление о том, что он, как молодой проповедник и служитель, должен был делать, совершая свой труд на этом острове. Тот факт, что служение Павла и Тита на Крите не упомянуто в книге Деяний, показывает нам, что книга Деяний не является подробной летописью всех событий в жизни и служении ранней церкви. На самом деле, данная книга представляет собой весьма сжатое и выборочное описание событий зарождения церкви. Причем основное внимание она уделяет лишь описанию служения двоих апостолов. В первой части этой книги основное место отведено апостолу Петру, а во второй части ключевое положение занимает Павел. Но, как мы видим сейчас, даже служение этих двух апостолов не нашло в данном произведении полного отражения. Для нас послание Павла к Титу интересно еще тем, что помогает составить представление о взглядах Павла на вопрос о возвращении Христа в самом конце жизни апостола. Дело в том, что в своих ранних произведениях, посланиях к христианам в Фессалониках, основной акцент Павел делает именно на пришествии Христа. Для него это была славная и чудесная надежда. Критики Павла могут указать, что апостол действительно занимал такую позицию на ранних стадиях своего служения, однако позднее перестал акцентировать внимание на этом вопросе. Они судят об этом потому, что в более поздних произведениях, как, например, в посланиях к Тимофею, эта тема никак не затрагивается. Однако послание к Титу было написано примерно в то же время, что и первое послание к Тимофею, то есть в самом конце служения апостола Павла.
И тем не менее, в послании к Титу, в 13 стихе 2 главы, апостол пишет о том, что он ожидает блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья мои, Павел вовсе не утратил веру в это блаженное упование церкви. Я уверен, что оно ярко сияло тогда и будет сиять еще ярче, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, как говорит апостол Петр в 19 стихе 1 главы своего второго послания. Следует сказать несколько слов о тех, кому были обращены эти пасторские послания Павла, то есть о Тите и Тимофее. Тимофей и Тит являлись молодыми проповедниками, которых Павел имел честь привести к Богу. Их обоих Павел называет своими сыновьями, своими истинными сыновьями, ибо он привел их обоих к спасительному знанию Иисуса Христа. Обоим Павел писал письма, и до нас дошло два послания Павла к Тимофею и одно послание к Титу. Эти произведения носят название пасторских посланий, потому что в них Павел дает этим молодым проповедникам наставление касательно организации и жизни поместной церкви. Причем эти послания оказываются весьма полезны и нам сегодня. В наши дни издается колоссальное количество материалов, посвященных поместной церкви. Я думаю, что мы могли бы наполнить целую библиотеку книгами о том, как нужно строить работу поместной общины. Однако в Священном Писании мы находим на эту тему только эти три кратких послания. Эти произведения отличаются потрясающей лаконичностью, и в то же время они дают нам основополагающие, руководящие принципы для организации работы церкви. Причем есть одна мысль, которая отчетливо звучит во всех трех произведениях, и эта мысль состоит в следующем. Если в церкви есть какая-то нужда, или же церкви чего-то не хватает, проблема кроется вовсе не в организации и не в системе, которой руководствуется данная церковь. На самом деле, если в церкви существует какая-то нужда, это, скорее всего, духовная нужда и духовная проблема. Надо сказать, что о каждом из этих молодых проповедников, Тимофее и Тите, мы знаем очень немного. Однако создается впечатление, что Тит являлся более крепким человеком как в физическом, так и в духовном смысле. Я делаю такой вывод на основании того, что в отношении благополучия Тита апостол выражал значительно меньше опасений, нежели в отношении Тимофея. Возможно, Тит был более зрелым человеком и обладал более устойчивой личностью. По своему рождению Тимофей был иудеем, и потому Павел решил сделать ему обрезание по иудейскому обычаю. Что же касается Тита, то он не являлся евреем, и Павел не посчитал нужным совершить над ним подобный обряд. В послании к Галатам мы читаем, что Павел взял с собой Тита в Иерусалим. И поскольку Тит не был евреем, апостол не позволил ему совершить обряд обрезания, несмотря на настойчивые требования некоторых братьев. Мы можем прочесть об этом во второй главе послания к Галатам в первых трех стихах. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться». Однако, когда Павел познакомился с Тимофеем и сделал его своим спутником и товарищем в путешествиях, он позаботился о том, чтобы над Тимофеем был совершен этот обряд. Об этом нам рассказывается в начале 16 главы книги «Деяния апостолов». «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей,
которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец — эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. То есть Павел совершил обрезание одного молодого проповедника и отказался обрезать другого. Если из этой ситуации мы хотим вывести какое-то правило или закономерность, это правило должно звучать так. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь», как пишет Павел в том же самом послании к Галатам в 15 стихе 6 главы. Павел говорил, что он хочет для всех сделаться всем, чтобы привести ко Христу по крайней мере некоторых, то есть для представителей еврейского народа. Апостол предпочитал быть евреем, а для язычников он хотел быть как язычник. Апостол настоял на обрезании Тимофея только потому, что им предстояло посещать синагоги. Что же касается ситуации с Титом, о которой мы читаем в послании к Галатам, апостол отправился с ним в Иерусалим на совещание ведущих лидеров церкви. И поскольку на этом большом соборе церкви решалась судьба всего Евангелия, Павел не мог допустить, чтобы в церковную среду проникла даже капля законничества. Именно об этом шла речь в ходе всего Иерусалимского собора, который описан в 15 главе книги «Деяний апостолов». Это и объясняет, почему Павел отказался позволить Титу совершить обрезание. Очень опасно, когда мы создаем для себя целый ряд небольших правил, представляющих собой не что иное, как ритуалы, посредством которых мы пытаемся жить христианской жизнью. Друзья мои, до тех пор, пока вы не обретете личных взаимоотношений с Иисусом Христом, все остальное не имеет ровным счетом никакого значения и смысла. Давайте помнить об этом. Теперь следует сказать несколько слов о теме этого произведения. В послании к Титу мы видим прекрасную картину новозаветной церкви как организации, которая в полной мере проявляет себя в обществе. Я слышу сегодня от многих людей слова о том, что они являются членами новозаветной церкви. Обычно у меня возникает желание задать им вопрос. Доводилось ли вам наблюдать в своей церкви, чтобы кто-то из прихожан внезапно падал замертво? Я уверен, что на это любой из них сразу же ответил бы, что ни с чем подобным они еще не сталкивались. Что ж, в ранней церкви, то есть в новозаветной церкви, если пользоваться их терминологией, была одна семейная пара — Анания и Сапфира, которые упали замертво прямо в церкви, пораженные Богом за то, что солгали Святому Духу. Эту историю мы можем найти в первой части пятой главы книги «Деяний». Я думаю, что если бы таким был принцип работы наших церквей сегодня, средняя церковь могла бы превратиться в настоящую больницу или даже в морг. Итак, согласно данному посланию, идеальная церковь в первую очередь обладает правильной организацией, в которой царит гармония и порядок. Во-вторых, эту церковь отличает здравая доктрина. И, наконец, в-третьих, ее отличает чистота жизни, когда церковь готова для всякого доброго дела. Такова картина новозаветной церкви, которую рисует нам послание к Титу. В посланиях к Тимофею основной акцент делался на необходимость и потребность церкви в здравом учении. В послании к Титу основное внимание обращено на важность Божьего порядка в жизни церкви. Более того, пятый стих первой главы этого произведения можно считать ключом ко всему посланию, где Павел пишет: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Руководствуясь этим посланием, Тит должен был установить в церквях на Крите надлежащий порядок.
В первой главе Павел говорит, что церковь должна быть упорядоченной организацией. Именно это сказано в стихе, который мы только что прочли. Во второй главе апостол подчеркивает, что церковь должна преподавать и провозглашать Слово Бога. В первом стихе второй главы апостол говорит Титу: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Павел говорит, что церковь в своей вере должна быть доктринально здоровой. А затем, в третьей главе, мы видим, что церковь должна производить добрые дела. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, написано в первом стихе третьей главы. Иными словами, церковь спасается благодатью и должна жить по благодати, демонстрируя свою веру этому миру посредством своих добрых дел. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех трех сферах, то есть акцентировала все три важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на один из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. Давайте сейчас взглянем на каждую из этих сфер немного более пристально. Во-первых, в церкви должны царить порядок и организованность. Все, как писал Павел в своем первом послании к Коринфянам в 14 главе, в 40 стихе, должно делаться чинно и благопристойно, то есть в соответствии с определенным порядком и организацией. Иногда мы не можем найти порядка в церкви, и очень часто причина состоит в том, что есть несколько служителей, которые пытаются управлять всем. Подобная церковь находится в настоящей беде и является истинным горем для своего пастора. В церкви должна быть надлежащая организация и структура, а вовсе не горстка диаконов, которые заведуют и управляют всем. Также во многих церквях мы обнаруживаем, что в них не уделяется должного внимания здравой доктрине. Вот почему, давая наставления или же просто разговаривая с молодыми пасторами, я всегда подчеркиваю, что они должны акцентировать внимание не на формировании структуры церкви или создании какой-то империи. Обычно я говорю им, что их главная задача — просто преподавать и нести Слово Бога. Вместо того, чтобы заниматься созиданием организации или строительством зданий, они должны строить и созидать жизнь и характер своих прихожан. Какую бы организацию они ни создали в своей церкви, позднее, после их ухода, она может быть разрушена другими людьми. И это будет истинной трагедией для пастора, если только он не поставил перед собой в качестве своей главной цели созидание жизни и характера своих прихожан. В этом должна состоять главная цель деятельности любой церкви. И, наконец, церковь должна быть готова ко всякому доброму делу. Иногда мы, как фундаменталисты, так сильно радуем за правильную доктрину, хотя нельзя сказать, что мы преуспели в этом, что фактически оставляем без внимания важность добрых дел. Церковь должна быть вовлечена в добрые дела. Многие христианские организации настолько поглощены сбором необходимых средств, чтобы реализовать все свои программы, что они оказываются больше заинтересованы получением чего-то от людей, нежели оказанием помощи этим самым людям. А ведь многие люди нуждаются в помощи, и не просто духовной помощи, но также и осязаемой материальной помощи. Мы должны делать что-то для людей, чтобы помочь им с их конкретными физическими нуждами. Я счастлив, что могу сказать, что есть множество церквей, которые совершают работу по оказанию помощи людям.
Например, я знаю одну общину, прихожане которой специально ходят по домам и навещают всех тех, кто сам не в состоянии выйти из дома. Они читают им Писание и иную литературу, помогают по хозяйству и делают множество других важных и полезных дел. Это, скажу я вам, замечательный пример для подражания всем церквям. Государство и социальные службы способны обеспечить какую-то минимальную опеку для бедных и что-то сделать для одиноких и обездоленных людей, что является весьма необходимым служением в наши дни. Обо всем этом и идет разговор в послании к Тимофею, изучением которого мы будем заниматься в течение следующих 5 лекций. Сегодня мы провели лишь краткий обзор послания к Титу. Это очень практичное послание, ориентированное на конкретные практические вопросы и дела. И либерализм постоянно пытается сосредоточить основное внимание на 3 главе, в которой речь идет о добрых делах. Но при этом они забывают о 2 предшествующих главах, посвященных порядку и доктрине. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех 3 сферах, то есть акцентировала все 3 важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на 1 из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. И до тех пор, пока церковь не предпримет усилий и не наведет порядок во всех 3 указанных Павлом аспектах, она не имеет права называть себя новозаветной церковью. Давайте помнить об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.